скажи, что ж смогли оглотать жалко, хоть я вас, а давно по спинам.

же видать, такова нам царя. Проклевали мы Бога за грехи, во века себя.

Что ж ты пригорюнился, товарищ? Вот и граница литовская, до которой тебе так хотелось добраться.

Велит во так смелость. А вот мы, отец Мисаил, да ас богогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

той пускай до кочечки. А из порохом топочка закружилась, а под копом покатилась, та и хлопнула. Завопили, загалдели, слетят.

0: tranquilla va a casa. Что ж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь? Не хочу.
1: Воля, мол, воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил,

Однако, брат, когда я пью, так трезвых не люблю. Ино дело пьянство, ино дело чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим? Нет, так убирайся, проваливай.

Фрице мне указ. Давай сюда, видишь, из Москвы бежал некий еретик, Гришка Трепьев. Знаешь ли ты это?

месяц. Слыхал ли ты это? Не слыхал. Читать умеешь? Нет, сыне, не умудрил Господь. Так вот тебе указ. А что мне этот еретик, разбойник, о, грыжка ты? Вона, что ты, Господь, с тобой?

0: Ивана тебе, князь Василий Иванович Шуйский. Чем он бьет?
1: Шуйский, Савелий, постой! Скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер пути на ход пришел с доносом на Шуйского, Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайно я беседа шла у них, гонец из Кратова приехал.

Ash. Chez Juif de pied, Pietna, Edinae, Edinae, Sucaina, Samuelosia. Как я свой, мадовой душа скалит, льется сердце я.

вокруг темня, по яркому ночь, и все на войска, град и мор. Слушай, Фёдор...

0: Боже, смерть, прости меня! Вот, вот царь ваш, царь! Простите!
1: Простите!